гимназиям самураи под напором стали и огня. И добили песня в том порукой все врагов в атаке огневой.